0: Neden buradan kalamıyorum?
1: Ben de dakika dekiren. Urleler makka, tambiler nele somer konum. Aveyel kanin aru, patundu.
2: Glaub mir.
1: İnce ve den de erikina.
3: Onu glaub mir.
1: İnne orada böyle seyre cefil hakkı. Vigeler nele somer.
4: Желание, чтобы они переезжали в Тони и бесконечное желание.
0: Neden buradan kalamıyorum?
3: Glaub mir doch.
0: Neden buradan kalamıyorum?
3: Glaub mir doch.
0: Neden ben
2: kalamıyorum?
4: Я желаю мне, чтобы они переезжали в Тони и бесконечное желание.
3: Glaub mir doch.
4: Я желаю мне, чтобы они переезжали в Тони и бесконечное желание.
3: Glaub mir doch.
4: I'm
0: gonna go get some more.